0: Избрана музика на радио Агора 105,5. Но в надалеванию бабамо слышали свежо теденско рубрико радио Мурска Собота. Леповабленик к послушанию, кайти экипа радио Ромец актуально пороча о всегдану у ромски скупности.
1: Як дуй тринь штат!